0: 209 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 106.9 FM. В Тольятти 7 часов. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ООО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко, с Тольятти Молоко.
5: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Специализированный застройщик стройинвестиций», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-999. Сегодня у нас с вами преимущественно облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, в течение дня 24-26.
0: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
0: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити-лига, при покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1705 года в Астрахани случился свадебный бунт. Горожане сыграли сразу сотню свадеб, а потом устроили массовые беспорядки из-за политических интриг. В Астрахань из Москвы приехал некий Степан, о котором было известно только, что его родных казнили за участие в стрелецком бунте. Он стал распускать слухи о том, что якобы царь Петр приказал 7 лет выдавать астраханских девушек замуж только за иноземцев, немцев, а выдавать за местных запретил. Пока указ не дошел до города, астраханцы решили действовать на опережение, играть свадьбы. Кроме того, в Астрахани тогда правил воевода Тимофей Ржевский, который рьяно заставлял горожан брить бороды и носить европейскую одежду, да еще и обложил огромными налогами, в том числе на мосты, бани и погреба. После массовых гуляний на свадьбах разгоряченная толпа захватила астраханский Кремль и убила воеводу, а бунт распространился на соседние города и перерос в астраханское восстание. Его жестоко, с многочисленными казнями, подавили весной следующего года. А слух оказался ложным. Никакие свадьбы с иноземцами астраханским невестам не грозили.
3: Реклама.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
7: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможны нарушения планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности. И это может быть чересчур. Пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов.

кандидатов натолкнуться на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 555-555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-999. Сегодня у нас с вами преимущественно облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, в течение дня 24-26.
0: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
0: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А помнишь легендарный Land Rover Freelander? Простой, надежный, немного брутальный. Так вот, имя Freelander официально вернулось. Но теперь это не просто модель, а отдельный амбициозный бренд. В Китае на совместном заводе Chery и Jaguar Land Rover начали собирать его первенца – Freelander 8. Но если старый кроссовер был скромным и компактным, то новая восьмерка вытянулась более чем на 5 метров в длину. Внешне это классический угловатый внедорожник с хмурым взглядом фар. А вот начинка – чистое цифровое будущее. В шестиместном салоне установлены огромный 46-дюймовый экран, потолочный телевизор и мощный автопилот от Huawei. Технически это последовательный гибрид. Бензиновый мотор здесь не крутит колеса, а работает как генератор, заряжая батарею. Для уверенности на бездорожье кроссовер оснастили адаптивной пневмоподвеской и продвинутым интеллектуальным полным приводом с виртуальными блокировками. Создатели уверены в международном успехе и планируют половину выпускаемых машин отправлять на экспорт. Ждем новинку и на российских дорогах, ведь запросы на комфортные большие гибриды у нас только растут. А по имени Freelander многие действительно скучают.
0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44. Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Почему день

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1914 года в городе Гельсингфорсе, ныне Хельсинки, родилась мама мумитроллей, финская писательница и художница Тува Марика Янсен. Ее семья принадлежала кругу шведоязычной финской интеллигенции, и свои истории Тувы писала на шведском языке. Первый образ мумитролля она придумала еще в юности. Во время ссоры с братом нарисовала угловатое существо и заявила, что это самое уродливое в мире создание – снорк. Но позже персонаж из худого и длинноносого превратился в округлого и дружелюбного. Слово «мумий-тролль» появилось, когда Тува училась в Стокгольме и жила у дяди, профессора химии. Отучая племянницу есть по ночам, он пугал живущими за печкой мумий-троллями, которые и дышат холодом. Слово запало в душу. К созданию вселенной мумий-троллей Тува Янсен подтолкнуло начало Второй мировой войны. Она чувствовала страх и безнадежность и сбежала в вымышленный, уютный мир своих героев. Писала для себя в стол, но друзья убедили печататься. Связь книг Янсен и российской рок-группы «Мумий-тролль» прямая. Илья Лагутенко назвал коллектив именно в честь этих персонажей.
3: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. Сегодня у нас с вами преимущественно облачно, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, в течение дня 24-26.

0: Реклама.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 9 августа 1705 года в Астрахани случился свадебный бунт. Горожане сыграли сразу сотню свадеб, а потом устроили массовые беспорядки из-за политических интриг. В Астрахань из Москвы приехал некий Степан, о котором было известно только, что его родных казнили за участие в стрелецком бунте. Он стал распускать слухи о том, что якобы царь Петр приказал 7 лет выдавать астраханских девушек замуж только за иноземцев, немцев, а выдавать за местных запретил. Пока указ не дошел до города, астраханцы решили действовать на опережение, играть свадьбы. Кроме того, в Астрахани тогда правил воевода Тимофей Ржевский, который рьяно заставлял горожан брить бороды и носить европейскую одежду, да еще и обложил огромными налогами, в том числе на мосты, бани и погреба. После массовых гуляний на свадьбах разгоряченная толпа захватила астраханский Кремль и убила воеводу, а бунт распространился на соседние города и перерос в астраханское восстание. Его жестоко, с многочисленными казнями, подавили весной следующего года. А слух оказался ложным. Никакие свадьбы с иноземцами астраханским невестам не грозили.
0: Реклама.
2: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможны нарушения планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и

0: приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности, и это может быть чересчур. Пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы. Мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы. Могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы. Вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги. Хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи. Могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы. День знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
1: Тольятти. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: конек. Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в 19 век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Проходит время. Гаснут лампы. Стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
4: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: «Алтын спецодежда» – все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса – Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsiz.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

0: песен о любви на радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: 5555555.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arena-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская, 14А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
9: Отдых – это хорошо, а отдых с «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт – altinsis.rf.
10: Мамы, папы, скоро в школу!
11: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 августа 1914 года в городе Гельсингфорсе, ныне Хельсинки, родилась мама мумитроллей, финская писательница и художница Тува Марика Янсен. Ее семья принадлежала кругу шведоязычной финской интеллигенции, и свои истории Тува писала на шведском языке. Первый образ мумитролля она придумала еще в юности. Во время ссоры с братом нарисовала угловатое существо и заявила, что это самое уродливое в мире создание – снорк. Но позже персонаж из худого и длинноносого превратился в округлого и дружелюбного. Слово «мумий-тролль» появилось, когда Тува училась в Стокгольме и жила у дяди, профессора химии. Отучая племянницу есть по ночам, он пугал живущими за печкой мумий-троллями, которые и дышат холодом. Слово запало в душу. К созданию вселенной мумий-троллей Тува Янсен подтолкнула начало Второй мировой войны. Она чувствовала страх и безнадежность и сбежала в вымышленный, уютный мир своих героев. Писала для себя в стол, но друзья убедили печататься. Связь книг Янсен и российской рок-группы «Мумий-тролль» прямая. Илья Лагутенко назвал коллектив именно в честь этих персонажей.
3: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сколько тебе лет?
7: Три.
6: А сколько будет? Один плюс один.
7: Три.
6: Что три?
8: Гортензий будет три при покупке двух.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: Три.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
4: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 8-7-5-5-5-5-5-5.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
5: Я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек. То, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-027-919.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.
9: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
3: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Амир».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106,9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
3: Мамы, папы, скоро в школу!
4: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Реклама.
1: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига, при покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после – гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко, в Тольятти молоко.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
5: Миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: снег.
1: Реклама.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
4: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: 5555555. Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
4: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наши моря.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. В Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 96.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: фунто.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция, и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Баум-маркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 21-23.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку – хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Скоро в школу. И Миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 502.

0: Реклама.
1: Баум-маркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» свой, родной, недорогой.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: is the answer.
1: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экипировка для профессионалов своего дела в магазинах «Алтын Спецодежда». Большой выбор рабочей одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

тоже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Девочки смеются.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы, неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы, неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки, время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы, могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы, не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы, неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги, больших результатов ждать не

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забывает.

0: 106,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Амин».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.